Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллиона рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-343-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Ни один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. «Наше радио», когда знаешь, что ты не один.
9: Хочешь знать больше?
10: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
9: Выбирай и слушай.
10: Программы, интервью, радиопрезентации.
9: В любом месте, в удобное время.
10: Подкасты на наши.ру.
11: «Наше радио».

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево-6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Проверено.

0: Реклама на 107 FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению.

0: тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: красиво.
1: Наше радио. Наше. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: В тарифе МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2.

0: FM. Наше радио. Город за городом.
1: Аудитория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Маскарад». Эдмунд Шклярский.
1: Если брать винил, это следующая сторона, и на следующей стороне винила первая песня «Маскарад». На «Маскарад» он скрывает лица, хотя говорят, что главная маска – это твое лицо. Может, так и есть. Но, тем не менее, спрятавшись под маской, человек может говорить то, что он никогда бы не сказал, делать то, что он бы никогда не сказал. Но здесь «Маскарад» в танце, естественно, вальс Мефисто, и музыканты играют его, и появляется принц, черный принц, бесчувственный и злой, который особо не зацикливается, не делает выбор, он прыгает от одной маски к другой, оставляя глубокие раны не на маске, наверное, уже, а на сердце. И поэтому маскарад – дело опасное. Маска может прилипнуть к лицу, и главное – вовремя ее отодрать.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно.

0: что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
2: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 328 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 18 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. ВСУ атаковали промзону Оренбурга. Обломки БПЛА упали на территории логистического комплекса «Озон», сообщил глава города Альберт Юмадилов. Произошло возгорание, пострадавших нет. Компания временно не принимает поставки на склад. Также повреждение получило еще одно промпредприятия в регионе. Более 100 туристов эвакуировали из природного парка вулканы Камчатки. В районе вулкана Толбачек из-за размытой непогодой дороги оказались заблокированы 149 человек. Как отметили в краевом правительстве, вертолетами вывезли 117 человек, включая 15 подростков. Всего сделано 7 вертолетных рейсов до дорожной развилки на Эссо. Затем автобусами их доставляли в Петропавловск-Камчатский. Остальные 32 человека – это водители, которые остаются в парке вместе с техникой. Они покинут площадку, когда расчистят дорогу. Суд в США отменил запрет на выдачу иммиграционных виз россиянам, ранее введенной администрацией Дональда Трампа. Меру признали противоречащей закону. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Госдеп обязали вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений. Вашингтон ввел запрет на выдачу иммиграционных виз для 75 стран в январе. Помимо россиян, он затронул граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Молдавии и других стран. Власти аргументировали это большим расходом бюджета на социальные пособия для иммигрантов. После введения запрета для граждан России оставались доступны только неиммиграционные визы. Следующий космический пуск по российской программе состоится с космодрома Байконур, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов. Кроме того, до конца года пройдет серия коммерческих пусков с космодрома Восточный. Всего с начала года Россия провела 11 пусков различных космических ракет с площадок Байконур, Восточный и Плесецк. В прошлом году осуществили 17 пусков. Виноград может подешеветь более чем на 30% из-за высокой урожайности в Краснодарском крае в этом году. Таким прогнозом поделились эксперты Роскачества. Несмотря на снижение показателей на отдельных участках, из-за прошедшего в регионе града большинство хозяйств ожидают один из лучших урожаев десятилетия, как по объему, так и по качеству ягоды. По итогам сезона ожидается сбор около 250 тысяч тонн продукта. Это может привести к снижению закупочных цен переработчиками. Кубань – это один из основных в России производителей винограда. Здесь сосредоточено около третье от всех площадей виноградников в стране. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максу Кайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Аллилуйя». Эдмунд Шклярский.
1: Песен с таким названием, наверное, не так мало. Но те, которые слышал, мне почему-то не нравились. Даже которые считаются там шедеврами, чуть ли там, или шлягерами. Поэтому пришлось написать свою. Но здесь прослеживается путь от рождения до, наверное, финальной стадии. Рождение начинается. Вот мой первый день на земле, меня ангел целует. Как все странно вокруг, аллилуйя. Последний куплет. Только вижу с куста моего, ветер листья ворует. Значит так, аллилуйя. И то, и другое хорошо. То есть опять это вечное движение, никуда от этого не денешься.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучше безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
14: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
17: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: лекарством от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже. Ты точно доволен, с лекарством от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройства.

0: Наши новости.
1: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев и вице-губернатор Дмитрий Маслов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС и области в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляет к 31-му мемориалу. Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределение Воронеж». Заместитель губернатора Игорь Латков провел заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплаты ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – обязанность каждого работодателя. С проявлениями неформальной занятости будем бороться дальше. И в завершении выпуска губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Жители региона могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости недели.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: 255-45-55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио представляет радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Маленькая королева». Эдмунд Шклярский.
1: Следующая песня «Маленькая королева». Ну, маленькая-то она маленькая, но пришлось ей вытерпеть, наверное, немало, потому что ей сучили ключи от города зла. А когда маленький человек, особенно неискушенный еще в жизни, получает власть, свободу, то как минимум происходит искажение. Недаром все революции, так скажем, на Востоке делались руками подростков 12-11-летними, которые, не задумываясь, могли зашибить палкой своего учителя с удовольствием. Что будет делать девушка, маленькая королева, с этими ключами? Или она выбросит их, или будет пользоваться ими? Это уже додумывать будет зритель.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на come2get.t2.ru.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.
17: Все танцуют, и моя подруга в такт.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев и вице-губернатор Дмитрий Маслов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС и области в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляет к 31-му мемориалу. Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределение Воронеж». Заместитель губернатора Игорь Латков провел заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплаты ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – обязанность каждого работодателя. С проявлениями неформальной занятости будем бороться дальше. И в завершении выпуска губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Жители региона могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости недели.
1: Временем. Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту, как...

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

кажется, что все так близко от меня и дышит, и дышит.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский Премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
21: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
20: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
20: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился.
21: А это получается кража со взломом до 2 лет.
20: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Елена.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1.

0: пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
1: Алло.
0: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев и вице-губернатор Дмитрий Маслов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС и области в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Также состоял награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляет к 31-му мемориалу. Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределение Воронеж». Заместитель губернатора Игорь Латков провел заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплаты ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – обязанность каждого работодателя. С проявлениями неформальной занятости будем бороться дальше. И в завершении выпуска губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Жители региона могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости недели.
3: Проверено временем.
4: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: На воде, на суше, в небе, под землей, стали тропки уже

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
3: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
13: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
14: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
15: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
14: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
17: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус.

0: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин заявил, что в России решены не все вопросы в сфере топлива, и граждане испытывают определенные неудобства. Однако работа по насыщению внутреннего рынка ведется. Президент подчеркнул, что правительству поручено держать под контролем ситуацию с горючим в стране. Для улучшения ситуации Кабмин принял ряд мер, включая запрет на экспорт топлива и налоговые стимулы для импорта и роста производства. Вступило в силу соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Закон о ратификации этого документа Владимир Путин подписал в мае. Как отметил посол ОАЭ в Москве Мохаммад Ахмад Аль-Джабер, это послужит платформой для более многогранного экономического партнерства между странами. Соглашение охватывает энергетику, профессиональные услуги, химическую промышленность, строительство и другие отрасли. Кроме того, документ способствует упрощению процедур и сокращению барьеров, в том числе для частного сектора, малых и средних предприятий. Требования к оборудованию автовокзалов и автостанций в России изменятся с 1 сентября. Из перечня обязательных объектов исключены пункты оказания первой помощи. Также из списка исключены пункты общественного питания. Из обязательных условий остаются билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, санузлы, а также камеры хранения и комнаты отдыха для водителей. Неизменными остаются и количественные нормы оснащения. Они по-прежнему привязаны к расчетному среднесуточному пассажиропотоку. Первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнет действовать в России 1 сентября, сообщили в Росстандарте. Документ устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению таких технологий в детских товарах. Стандарт распространяется на продукцию для лиц в возрасте от 1 года до 14 лет. Кроме того, документ предусматривает защиту персональных данных как ребенка, так и членов его семьи, в том числе минимизацию объема собираемой информации. Каждый четвертый школьник в России будет пользоваться сервисами Московской электронной школы в новом учебном году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система внедряется за пределами города с 2022 года. Ее функции позволяют учитывать региональные особенности. По словам мэра, это дает возможность российским школьникам повышать качество образования независимо от места проживания. Он добавил, что это крупнейшая электронная библиотека в мире, у которой нет аналогов. Россияне употребляют в пищу томаты и огурцы чаще других овощей. В год приходится примерно 23,5 килограмма на человека. Кроме того, среди популярных растительных продуктов в рационе граждан – свекла, морковь и другие корнеплоды. Также статистика показывает, что за последние 20 лет россияне стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевых. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в MaxVK.Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН» – с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
2: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Махаяна». Эдмунд Шклярский.
1: И чем-то оно, опять же, ассоциируется с тем колесом фортуны, которое у нас на обложке альбома. «Скрипи, Махаяна, скрипи, бей время в упруги там-там. Все странники в этой глуши, нет места ни здесь и ни там». Ну, иногда мне кажется, что Махаяна действительно скрипит, ее давно не смазывали, и поэтому некоторые законы, которые были прописаны, уже не работают. И существо, которое может переродиться или хотело бы переродиться, оно застревает где-то между, потому что Махаяну давно не смазывали. А поскольку колесо – это механизм, надо смазывать или словами, или уж не знаю чем, или мантрами, по крайней мере, вот такой пример. Представление.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на Авито.ру 12+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
16: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Здравствуйте, призраки завтра. Осталось собраться.

0: Авторадио. Это навсегда. Наши новости.
1: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев и вице-губернатор Дмитрий Маслов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около

0: 2500 ТОС и области в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляет к 31-му мемориалу. Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределение Воронеж». Заместитель губернатора Игорь Латков провел заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплаты ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – обязанность каждого работодателя. С проявлениями неформальной занятости будем бороться дальше. И в завершении выпуска губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Жители региона могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости недели.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий...
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин рассказал, что вторая ветка Северного потока могла пройти через Польшу. Строители даже возвели там соответствующие сооружения. Однако в итоге был выбран маршрут по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков. Российский президент подчеркнул, что Варшава выступала против такого решения, так как это означало для республики потерю статуса транзитной страны и связанных с этим экономических преимуществ. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Берлин отказаться от уголовного преследования лиц, которых правоохранительные органы Германии считают возможными исполнителями теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам Путина, позиция Варшавы связана именно с вопросом экономической целесообразности. «Бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные обязательства», заявил министр финансов Антон.

0: Силуанов. Он добавил, что проблем в этой сфере нет. При этом, по оценкам ведомства, дефицит федерального бюджета на конец июля составил почти 6,5 триллионов рублей. Пресс-служба Минфина объяснила его высокий уровень опережающим финансированием расходов. Предварительно доходы бюджета за 7 месяцев превысили 22 триллиона рублей и увеличились почти на 9% год к году. Российские отели с 1 сентября будут обязаны обеспечить заселение через мессенджер Макс. Это касается гостиниц, в которых размещено более 50 номеров. Для объектов с меньшим номерным фондом требование вступит в силу через 2 года. Для постояльцев использование сервиса остается полностью добровольным. Они смогут по-прежнему предъявлять при заселении паспорт. Новый инструмент доступен только совершеннолетним гражданам России. По состоянию на середину августа новый функционал внедрили более 800 отелей в 70 регионах страны. Мошенники разработали новые сценарии обмана граждан перед запуском цифрового рубля. По данным экспертов, они могут звонить от имени Центробанка и уговаривать в целях безопасности перевести накопление в новую форму нацвалюты. Кроме того, ожидается появление фишинговых сайтов, приложений клонов и мошеннических QR-кодов, связанных с цифровым рублем. Россиянам напомнили, что все операции с цифровой нацвалютой доступны только через официальное приложение банка. Ни финансовая организация, ни Банк России не требуют срочно переводить куда-либо средства или подтверждать действия кодом из СМС. На 7% подорожал минимальный набор школьных принадлежностей по сравнению с предыдущим годом. По данным исследования, средний показатель превысил 19 тысяч рублей. В расчет брали школьную форму – рубашку, брюки, туфли, кроссовки и футболку, а также рюкзак, дневник, комплект тетрадей, канцелярию, пенал. Согласно исследованию, продажи рюкзаков и школьной формы снизились, однако аналитики не связывают это с экономией. Отмечается, что многие родители откладывают покупки на конец августа. Также сократилось число покупок дневников, что объясняется переходом на электронные формы. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Max VK и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
16: Да.
17: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
18: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
19: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
20: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
21: Летящий.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Для большой семьи – просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел – маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
5: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев и вице-губернатор Дмитрий Маслов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС и области в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром Газораспределение Воронеж» и «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5

0: Субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь Победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляется к 31-му мемориалу. Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей, отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределения Воронеж». Заместитель губернатора Игорь Латков провел заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплаты ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – обязанность каждого работодателя. С проявлениями неформальной занятости будем бороться дальше. И в завершении выпуска губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Жители региона могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости недели.
1: Наше радио сделано в России.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Это наши все нескучные поэты. Ольга Ершова
3: и Дмитрий Ленский в студии.
2: Сегодня два поэта поговорят с вами на тему, ну, естественно, поэзии. А как же без этого?
3: Ну как-то...
2: Уточните.
3: Да, мы спустя полгода, как идет передача, вдруг подумали, а не поговорите ли нам о поэзии в
2: поэтической передаче? А вот вдруг, Ольга, не хотите ли?
3: Да.
2: Я слышал, вы пишете стихи. Я даже слышал, что вы где-то выступаете с ними, Ольга.
3: Дмитрий, а вы знаете, что такое стихи, да?
2: Да, конечно, да. Я знаю, что такое стих, что такое стихотворная строфа, что такое икт, что такое ударный икт и так далее.
3: Ладно, хорошо, считайте, что экзамен пройден. Мы сегодня решили поговорить о поэтических строках, которые стали крылатыми.
2: Тема благодарная, поскольку в нашей стране, давайте будем честными, и я все еще горжусь тем, что мы одна из самых читающих наций, и то, что сейчас стали там, знаешь, бабушки, дедушки говорить такую фразу...
3: Все еще читающих или все еще гордитесь?
2: Я все еще горжусь, и мне кажется, что все еще читающие, Я в это очень верю.
3: Много ли людей в метро читающих?
2: Вот, а теперь внимание. Гаджет может быть книгой. Я же читаю в телефоне книгу. Поэтому то, что человек прячется, вот, единственное, что, конечно, бы, нам это скоро закроют, скорее всего, ну, во всем мире теперь это скоро закроют. Уже даже ученые сказали, что короткие видео, они дают вот этот быстрый дофамин, и ты не можешь оторваться. Информации ноль, всего ноль.
3: Клиповое мышление.
2: Да.
3: Клиповая культура, есть такое понятие. Но, тем не менее, она у нас уже давно, клиповая культура, и, тем не менее, люди читать не перестали. Я хочу сказать, что, кстати, у меня мозг отдыхает как никогда, именно когда я читаю книгу от тех же гаджетов. И я чувствую такое расслабление приятное, такое же, как когда я попадаю на природу, допустим.
2: А, то есть что-то общее есть, да?
3: Да.
2: То есть мертвое дерево в руке, и, собственно говоря, дерево живущее.
3: Да, это расслабляющее занятие для меня.
2: Конечно, пошуршать бумагой. Итак, друзья,
3: какие же мы фразы знаем с вами, Дмитрий?
2: Так мы массу знаем. Я просто хотел сказать, как они нам бросаются именно в поэзии. Почему именно в поэзии они легко запоминаются? Потому что поэзия — это особый склад нашей литературы,
3: форма,
2: культуры. Да, там есть ритм, там есть рифма, который способствует. Более
3: того, что вы говорите,
2: размер
3: там
2: строки.
3: Рифма? Невероятно.
2: Да, я ее использую, знаете, даже стараюсь избегать глагольных, Ольга. Ладно, тут маленькие шпильки между нами. Олины шпильки. Я так понял, что я буду обмещен?
3: Подождите.
2: Обмещен? От слова месть?
3: Давайте оставим в покое ваши неологизмы. Так вот, какие же мы помним фразы поэтические?
2: Да.
3: Какие вы помните, Дмитрий? Я помню. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Между прочим, если бы я это прочла в прозе, меня бы тоже это восхитило.
2: Ну, потому что это в стихах.
3: Да, ну...
2: Да.
3: И в прозе бы это меня восхитило. Мне кажется, что хорошая поэзия та, которую переложишь на прозу, она все равно прекрасна.
2: Вот мне кажется, когда поэзию перекладывают на прозу, если ты можешь прозу описать, вернее, поэзию описать стихами, здесь я с вами, Ольга, буду прям в контрах сейчас, то
3: давайте.
2: Это уже не поэзия. Ну. Есть вольные стихи, есть верлибры, мы тоже сейчас будем говорить, мы тоже в этой программе, может быть, не в этой, коснемся верлибров, коснемся белых стихотворений без рифм, коснемся стихотворений в прозе, Бунин очень их любил. Вот. Но, тем не менее, стихи запоминаются именно так вот легко, потому что, вот смотрите, тот же Пушкин, ваша любимая фраза, Ольга, давайте. Значит,
3: чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей.
2: Да, а вот теперь давайте продолжим до конца.
3: Да.
2: Вы знаете,
3: какое продолжение? Между прочим, мало кто знает, продолжение такое. Так часто думал наш Евгений, он в ранней юности своей был жертвой сильных заблуждений. Но это глупая забава, достойна старых обезьян. Вот так вот. Для тех мужчин, которые думают, что это действительно хорошая стратегия, вот так вот, это глупая забава, достойна старых обезьян. Для тех, кто не дочитал, дальше. Вот. И очень так часто мы эти фразы знаем вырванными из контекста.
2: Очень,
3: да?
2: Часто, да.
3: И понимаем их превратно. Ну, соответственно, может быть, даже противоположным образом. Вот, так что читать надо внимательно.
2: Да, и более того, если вы пользуетесь этим принципом в качестве пикапа, дорогие юноши, которые нас сейчас слушают с Ольгой, вдруг, ну, двух взрослых людей, поверьте, вот эта фраза не работает именно в том контексте, который она была вырвана из Пушкина.
3: Чем больше женщину мы меньше, тем больше меньше нам она.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
5: Создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
6: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
5: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
6: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
5: Чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. «Наше» с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
7: Наше радио.

0: наше все. Это наше все, нескучные поэты, Ольга Ершова
1: и Дмитрий Ленский в студии. А вы знаете, Дмитрий, какое самое цитируемое и поэтическое произведение в русской поэзии?
0: Ну, тут я могу предположить, поскольку мы сыпем цитатами из него, ну, каждый раз, и я даже горд, что мое поколение просто цитировало его на улице в разговоре между пацанами, это «Горе от ума» Грибоедова.
1: Да,
0: там просто каждая
1: так.
0: строчка, там каждая цитата, там все. А сейчас насколько это актуально?
1: А суди, кто и счастливые часов не наблюдают.
0: А служить бы рад прислушиваться
1: тошно.
0: Да, это же вот насколько это все хорошо. Это сейчас вновь вошло.
1: И до сих пор актуально.
0: Кстати, оттуда же, знаешь, когда ты разговариваешь, ну, допустим, приходишь домой, тебе там, а ты где был? Ты говоришь, да я там ходил с пацанами в бильярд, свяжу предание, а верится с трудом.
1: Да.
0: И таких же цитат, вот если вы сейчас, кстати, друзья, во взрослом виде почитаете.
1: Друзья, прекрасная постановка в Малом театре, «Горе от ума», всем советую.
0: А кто там Чацкого, не помнишь, играет, да?
1: Сейчас не знаю. Дело в том, что очень давно ходили. Моя мама приезжала, до сих пор вспоминает эту постановку. Вот. Но это такая добротная, хорошая классика, которая всегда актуальна.
0: Да, хорошо. Дальше вернемся к нашему Пушкину. Мы его часто цитируем в наших программах. Вот вам, пожалуйста. А мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Но это же реальная наша фраза из обихода. Когда там, ой, я вот это вот. Ну, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, понимаешь?
1: А мой дядя самых честных правил.
0: Да, абсолютно.
1: Он уважать себя заставил.
0: Да.
1: Когда не
0: да.
1: в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил. А между прочим, кстати, мы можем отсюда перейти к одному тоже из самых цитируемых поэтов. Я сейчас скажу. Значит, вот эта вот фразочка, известная, одна из первых строк Евгения Онегина «Мой дядя самых честных правил». Почему она тогда вызывала такой восторг особый у читателя, а сейчас не все это считывают? Потому что тогда очень были популярны басни Крылова, которые, ну, в принципе, и у нас сейчас актуальны в данное время. И у Крылова есть басня, которая начинается «Осел был самых честных правил».
0: Ах, вот так.
1: Понимаете?
0: А, это анекдот, который, да.
1: И Пушкин, будучи, конечно, гением, но при этом еще задорным таким хулиганом.
0: Конечно, с чувством юмора.
1: Поэтическим, да. Он просто убрал слово «осел», поставил слово «дядя». И, соответственно, вот эти слои, кто сумел, тот считал. И своего рода это мостик, который был к Крылову, да, сколько фразочек из басен Крылова мы знаем. Это же тоже...
0: Мартышка к старости слаба глазами стала. Вот вам, пожалуйста, без всякой подготовки.
1: Когда
0: конечно.
1: Кто-то плохо видит, так и говорит. Потом...
0: А вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь. И очень часто мы нашим друзьям-музыкантам говорим.
1: За что
0: это.
1: Же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?
0: Да.
1: За то, что хвалит он кукушку.
0: Да. Кстати, вот, друзья, сила, вот это, по сути дела, сила поэзии.
1: Да, это сила поэзии и сила... Ну, басни здесь, они особую силу имеют, потому что там вот всегда есть мораль. Ну, кстати говоря, такая достаточно спорная басня, особенно для нашего и уже очень раннего поколения, это, конечно же, «Стрекоза и муравей». Ты все пела это дело, так пойди же попляши. И вот сейчас искренне наши современные дети не понимают,
0: что
1: почему,
0: это и как это, да?
1: Как это женщина в зиму, ей негде, как говорится, негде согреться, и мужчина.
0: Да.
1: Да.
0: Ну, а тут
1: не
0: нету...
1: приютил ее, сказал, мол, иди же попляши, и, собственно, отправил на верную смерть. Вот как вы считаете, это вообще справедливо, Дмитрий?
0: В смысле, ну, если она все лето пела, если она была не с ним.
1: Ну, она прекрасна, она стрекоза, понимаете, она красива, она... Ее, может быть, предназначение петь и радовать окружающих своим пением и танцами.
0: Ну, вот.
1: Почему нельзя накормить страждущую стрекозу, которая радовала тебя своими танцами?
0: Ну, так знаешь, сколько таких стрекоз прилетит? А мы не южные страны, где там птицы зимуют.
2: Наше радио.

0: все.
1: В эфире программа «Наше все». Это нескучные поэты Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Иршова.
1: Скажите, пожалуйста, Ольга.
2: Я тоже
1: помните, как меня зовут.
2: Я так запутался в своих женщинах. Я 5 дней с одной, один счастливый день с другой.
1: Какой вы непостоянный, господи. Ну.
2: Как раз постоянный. Знаешь, это все как бы что-то... Так, ладно, друзья, мы, в общем, возвращаемся к цитатам. Цитатам из поэзии. Ваши любимые цитаты, кстати, есть у вас? Вот если мы в прошлом выходе говорили насчет Крылова.
1: Так.
2: Есть какие-нибудь еще цитаты, которую можно вот взять из его басен?
1: У сильного всегда бессильный виноват.
2: А Ларчик просто открывался. Это я
1: Ларчик
2: тоже просто
1: офигенно открывался. Кстати, по поводу Ларчика очень много споров тоже.
2: Да.
1: Вы знаете, почему?
2: Да, знаю.
1: Потому что одно дело он просто открывался
2: несложно.
1: А другое дело он просто открывался.
2: Ларчик открывался, да.
1: Видите,
2: у него была крышка, да.
1: Как важен акцент. Понимаете, акцент важен во всем, не только в поэзии.
2: Мне часто попадается в интернете, я, к сожалению, не помню, как зовут человек, великолепный лектор.
1: Казиник. Его фамилия.
2: Да.
1: Это известный музыкальный критик, и он прекрасно владеет скрипкой, часто показывает, как он ею владеет. Кстати говоря, он невероятно занимательные лекции дает, и он интересен даже детям.
2: Да, потому что все понятно.
1: Да, вот у него вот есть такой талант. И да, он часто разбирает басни, и не только басни, но и сказки Пушкина он разбирает.
2: Да, там было со своей старухой, да?
1: Да?
2: Вот мы все помним это, да, как
1: жил
2: рассказку.
1: Старик со своей старухой у самого сильного моря. Ну, то есть, да, он объясняет акценты и вообще важность акцентов, в частности, у Пушкина, потому что Пушкин, конечно, очень точный автор, ну, будем честны.
2: Конечно, он же делал язык, ему нужно было точно. Это сейчас мы можем взять и размыть, сказать вайб. А раньше вайба не было, раньше... Тут русский дух, тут Русью пахнет, понимаешь?
1: Русью пахнет, да. Это и есть наш вайб.
2: Так вот, как раз он сказал тогда фразу насчет Ларчик просто открылся, говорит, ну, мне так обидно, что если правда, вот если он сидит, ему было скучно, Крылову, вот Ларчик просто открывался. Но он, Ларчик просто открывался. Он просто можно было взять, открыть, и не надо было морочить голову с ним, да? Говорит, ну не мог же, он же должен был додумать, он же гений, он же должен был все сложно, а Ларчик просто открывался. Ну, понимаешь? И вот тоже, конечно, очень здорово. И теперь мы никогда не поймем.
1: У нас даже были споры, я помню, в школе, когда мы изучали эти басни. Одна девчонка, кстати, отличница наша, говорила, Ленка Ворожейкина, что как просто, непонятно же, как именно просто. Ну вот он просто открывался, но именно как? А он просто открывался, и все.
2: Да.
1: Вообще ничего не надо было делать.
2: Да, просто Крылов говорит, его есть, позвали, и он такой, Ларчик просто открывался.
1: Да, для тех, кто уже задумывался над этим, в общем, вопрос, мне кажется, мы исчерпали с Ларчиком окончательно.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я... ваш сын.
10: Или падает.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
15: Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова
16: и Дмитрий Ленский.
15: Спасибо.
16: В студии.
15: Так приятно всегда. Обычно я сам себя представляю. Или специальный человек записанный, который говорит мое имя. А тут вот так приятно женским живым голосом.
16: Ну, я специально пришла сюда, чтобы вас...
15: радовать.
16: Да.
15: А вообще все женщины приходят в этот мир, чтобы радовать. Хотя глаза ваши на звезды не похожи, да? Я сейчас же цитирую вольные цитаты из Шекспира.
16: У меня совершенно обратное представление о мире. Мне кажется, это мужчины приходят, чтобы радовать.
15: Ну да, и потом уходят, потому что живем мы меньше. Так, давайте быть или не быть, вот в чем вопрос. Опять же таки, цитаты, которые знают все.
16: Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление? И смертной схватки с целым морем бед покой. Кончить с ними, умереть, забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений. Ну, это...
15: Вот вы сейчас что сделали? Сейчас у нас сейчас будет какой-то, может, молодой актер слушать, и он сейчас поймет, что он не годен к, в общем, профессии, поскольку вы так хорошо прочитали монолог Гамлета.
16: Подождите, я просто вспомнила то, что у меня уже на подкорке записано, потому что это нельзя забыть. Да, ну, конечно, и Шекспира мы помним очень хорошо. А роза пахнет так, как пахнет роза.
15: Да.
16: Хоть роза и назови ее, хоть нет.
15: Да, то, что, ну, то на самом деле, знаете, в чем еще прелесть поэзии и именно цитат, что ты, по сути дела, получаешь концентрированную мысль. Она сжата до вот этой единственной строчки, и ты такой думаешь, блин, правда, ведь там же целые максимы, там же целые афоризмы. Да. Очень сложно Толстого, ну, хотя его тоже растаскивают на разные афоризмы, но очень сложно выучить там монолог, пока князь лежит под дубом. А в поэзии это все сконцентрировано. Строчечка, каждая бусинка, каждый перл.
16: Крылов вспомнился, свинья под дубом вековым.
15: Ой, а ворона и лисица мы сейчас будем вспоминать, да? Ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал, с ним была плутовка такова. Мы же это помним все на самом деле.
16: Конечно.
15: Это тоже, и мы же это можем использовать.
16: Это вообще самая известная басня. И самая популярная при поступлении в вузы театральные.
15: Я думаю, бедные преподаватели, да, немножко с ума сходят, когда ты по сотому разу. Вот. А слушайте, сейчас оставь надежду всяк сюда входящий. Данте. Вообще просто.
16: Ну, конечно. Ну, это вообще такая классика-классика, еще предшествующая классике-классика.
15: А есть же еще, смотри, цитаты, которые цитируют цитаты. Ну, как бы, в общем, есть цитата, которая сама цитирует.
16: Например?
15: А «Бессонница», Гомер, «Тугие паруса», «Я список кораблей прочел до середины», да?
16: Mm-hmm.
15: Да, и ты прям... Я после этого, когда я, в общем, эти строчки читаю, я полез к Гомеру, я вскрываю, а там же реально он как начинает описывать этот список кораблей, и ты где-то через 20 уже тихонечко кимаришь. Тогда еще не было интернетов, не было... Это было прекрасное снотворное Гомеру.
16: А потому что не надо лезть к Гомеру, господа.
0: Наше радио.

0: «Наше все».
1: В эфире «Наше все». Это «Нескучный поэт» Дмитрий Ленский.
2: Ольга Ершова. И сегодня мы обсуждаем цитатность. И, честно говоря, я уже как такой восторженный в юнош говорю, что я так рад, что мы можем на самом деле цитировать какие-то произведения, и это здорово, поскольку это делает нашу речь богаче. Кстати, мы уже касались темы пикаперов, извини. Я только сейчас понял. Ребята, поверьте опыту поэта, личному, хорошему опыту. Поэзия очень помогает завоевать сердце девушки. Только к месту и хорошая. Если вы считаете, что ваша поэзия и хорошая, естественно, потому что тут как начинают читать стихи, да? У меня такое было. Когда читаешь, она потом зевает и уходит. И все, потому что отлично вообще. Жуткий фанфарон.
1: Да.
2: Да. И читать поэта, выдавая стихи за свои. Так тоже можно иногда делать. Простите за самоцитату.
1: Это уже какой-то, знаете...
2: Это изощренный пикап.
1: И часто вы так делали?
2: Делал. По юности делал.
1: Эх,
2: да.
1: Дмитрий.
2: Эх,
1: любить иных тяжелый крест. Ты прекрасна, без извилин. И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернака.
2: Да, такое было. Так же, как и звезды показывать. Знаешь, когда ты гуляешь с девушкой, у нас была астрономия, у вас ее не было.
1: А звезды тоже вы создавали, да?
2: Да. Вот это вот Венера, это... А ты тычешь просто, что-то там вверху висит.
1: И это вы делали, Дмитрий?
2: И это тоже я делал. Я как-то однажды ткнула при моем плохом зрении, она говорит, это...
1: Фонарь.
2: Я говорю, у нас... До свидания, Дмитрий. Я говорю, всего доброго, прощайте. Итак, друзья, все же вернемся к цитатам.
1: А еще знаешь, какая хорошая цитата? Ты женщина, и этим ты права.
2: Да, я помню.
1: Это Брюсов.
2: Вот прям как-то не хочется на этой ноте заканчивать такую прекрасную программу сегодняшнюю. Но вы сейчас едете за рулем, скорее всего. Возвращайтесь домой после дачи и всего прочего. Просто посмотрите на рядом сидящего человека. Вот, улыбнитесь и скажите ему свою самую любимую цитату.
0: Наше радио.

меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: скрываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Это наше все, а не скучное. Поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский. Мы сегодня цитируем. Они цитировали. Да не выцитировались. Потому что много чего хочется взять и рассказать.
2: Много-много. И дым отечества нам сладок и приятен.
1: Да, и точно так же, как там были такие фразы. Ну, ладно. Большой видится на расстоянии. Есенина. Вперед.
2: Господи, ты жива еще, моя старушка.
1: Да, абсолютно. Когда ты жива еще? Ну, ты же чаще всего маме такие вещи не говорят. Обычно говорят своей, там, ну, своей жене. Говорят, ты жива еще, моя старушка.
2: Обидненько, конечно, чуть-чуть. Ну, в общем...
1: Но вы же подруги тоже между собой тоже шутите, понимаете?
2: Нет. Мы друг друга только обожаем, восхваляем, как правило, говорим, какая ты красавица и так
1: далее. Где вы живете?
2: Не знаю.
1: В пряничном домике феи? То, что я слышал, и все вот эти вот сериалы новые, которые сейчас можно тоже цитировать, только это не поэзия, вы там как-то друг друга по-иному называете.
2: Подождите, но вы сравнили сериалы и реальная жизнь. Подождите, нет, сериалы – это немножко несколько искаженная реальность, так что давайте не будем это забывать.
1: Но хочется еще одну вещь сказать. Я же как, ну, короче говоря, был у меня один преподаватель в жизни. Ну, это его была работа – брать и цитировать стихи. И ты четко понимаешь, что в какой-то момент ты можешь просто устать от этого. Когда человек просто сыпет, а у него там знания энциклопедические были за всю его долгую жизнь, и пусть живет еще долго, и вот, но все равно.
2: Во всем важна хорошая пропорция, да?
1: Всегда, всегда. Чувство меры.
2: Не переборщить.
1: Кстати, из наших, все же мы слышали сейчас, вот как сделали песню, допустим, те же 25-17, сделали давно песню «Не выходи из комнаты», Бродского цитировали, да?
2: Не совершай ошибки.
1: Да. И она вошла прекрасно в ракешную, прям вообще. А вы знаете, что вообще поэзия очень хорошо заходит в рок? Всегда заходит. Вот, даже если она, ну, такая классическая, понимаешь? Вот, мы сейчас...
2: Ну да, получается так, с одной стороны, контрастно, но именно от этого и здорово.
1: Тот же Бродский. Так, «Ниоткуда с любовью» 12 мартабря. Мы дальше не помним стихотворение, но вот эта строчка у нас всегда... А это самое стихотворение «Пилигримы», «Солнцем палимы». О, это же вообще великолепная вещь у него тоже. Но мы сейчас просто уже хвалим стихи, которые нравятся.
2: Маяковский тоже невероятно на цитаты.
1: «Сиять везде, сиять всегда, сиять везде».
2: «Во все оконца», вот лозунг «Мое солнце». Конечно же...
1: Давай вот это. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний». Да, о чем? Мы же это всегда говорили. Ты что? Это можно было даже поздравить так вот человека. Взять, сказать, ешь она, смотри, все, ну, типа, хорошо живет человек. Ты, типа, и восхвалил его, и, эх, где ты взял? У меня ж такого нету. Ведь значение, что у этих цитат, они же просто не ради красивого слова. Они же просто выражают наши чувства. Это же очень классно. А «Не жалею, не зову, не плачу» тот же Есенин, который вошло просто, понимаешь, вот сразу же.
2: Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь.
1: Дай Джим на счастье лапу. Это если Есенин. Такую лапу не видал,
2: не
1: я, сроду.
2: Я сроду.
1: Ой, сколько раз я слышал, когда к моим собакам подходит, говоришь, дай Джим на счастье. Так может быть, поэтому у меня Джема, а не Джим?
2: Наверное.
1: А скажите, Ольга, ваша любимая цитата из вас? Если вот то, что ты можешь, вот, ну, так вот четко.
2: Блин, нет такого, нет. Я считаю, что хорошо, когда кто-то себя цитирует другой. Когда ты цитируешь сам себя, это как-то уже немножко не то.
1: А это, мне кажется, иногда нормально, потому что, знаешь, ты как бы не просто себя цитируешь, а ты просто доносишь.
2: Ну хорошо, пусть
1: людям,
2: не тревожит вас, что я умна, я тщательно скрываю недостатки.
1: Пусть... Это ваше?
2: Да, да, да.
1: А у меня любимая строчка «Из всех уходов важен навсегда». Ага. Это касается не у...
2: Ну, ты имеешь в виду из лирики, да.
1: Да-да-да, лирику, да. А из юмористических, я думаю, что мы как-нибудь коснемся еще ваших стихов, может быть, даже в следующей программе. Вот, поговорим о чем-то другом и тоже поэтическом. Друзья, Ольга Ершова с вами здесь были, и Дмитрий Ленский. Это «Наше все», «Нескучные поэты», «Хорошие». Встретимся через неделю. Пока.
3: «Наше радио».

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Международные контакты запланированы у Владимира Путина на следующей неделе, рассказал журналист Павел Зарубин. Помимо этого, в графике президента значится участие в региональном мероприятии и ряд рабочих встреч. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о том, что у главы государства пройдут двусторонние встречи в рамках саммита ШОС. Он пройдет в Киргизии 30 и 31 августа. Посольство России в Лондоне заявило об отсутствии планов понижать уровень дипломатических отношений двух стран. Ранее об этом писали британские СМИ, указывая в качестве аргумента на завершение дипмиссии бывшего посла России в Великобритании Андрея Келлина. В ведомстве подчеркнули, что двусторонние отношения государств ухудшились до беспрецедентно низкого уровня, однако это произошло по инициативе Лондона. Поставки российского каменного угля в Южную Корею выросли более чем на четверть за месяц. Как следует из данных корейской статслужбы, страна импортировала из России данной продукции на сумму свыше 330 миллионов долларов. Это максимальное с июля 2023 года значение. За месяц сумма поставок выросла на 28%, в годовом выражении на 14%. В общей сложности с начала года Южная Корея приобрела у России каменный уголь на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В России разработали уникальный метод восстановления нервных тканей большой протяженности. Специалисты Кубанского государственного медицинского университета научились устранять дефекты нервов, используя биосинтетические материалы, заселенные клетками нервной ткани. Они служат каркасами для роста новых клеток. Разработка может пригодиться для лечения обширных повреждений кожи или ожогов. Каждый четвертый школьник России будет пользоваться сервисом Московской электронной школы в новом учебном году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система внедряется за пределами города с 2022 года. Ее функции позволяют учитывать региональные особенности. По словам мэра, это дает возможность российским школьникам повышать

0: улучшать качество образования, независимо от места проживания. Он добавил, что это крупнейшая электронная библиотека в мире, у которой нет аналогов. Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла главный турнир по игре Dota 2 The International. В финале соревнования коллектив обыграл Team Vision со счетом 3-2. Эта победа стала третьей для команды. Team Spirit стали первыми в истории турнира, кому это удавалось. Кроме того, впервые в истории состязаний весь топ-4 заняли исключительно команды из России. Помимо победителя, это Team Vision, Team Яндекс и Boom Boys. В этом году соревнования проходили в Шанхае. Призовой фонд составил более 3 миллионов долларов. Популярный канал Радио .NSN проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
0: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев и вице-губернатор Дмитрий Маслов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС и области в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляет к 31-му мемориалу. Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределение Воронеж». Заместитель губернатора Игорь Латков провел заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплаты ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – обязанность каждого работодателя. С проявлениями неформальной занятости будем бороться дальше. И в завершении выпуска губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она

начнется в 11:00. Жители региона могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева-6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: «Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга. Движение вперед, вдохновленной историей». Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: проверено временем.
1: Кто проклял эту землю?

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизатор. Водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333-4700.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Корея. Темная сторона». Новый сингл от парней мне показался очень интересным, вышел в преддверии нового альбома. Уже в эту пятницу, 21 августа, пластинка «Дикий» должна появиться на всех площадках. Масштабный опус, посвященный внутренней борьбе и своему особенному пути сквозь ненависть, боль, осуждение и сомнения, проживая жертвуя каждым мгновением ради лицезрения одного единственного луча надежды, что манит в конце пути, и осознание, что любой путь, любое решение есть лишь нить в одном огромном узоре жизни, увидеть и осознать который нам не суждено. Такое вот описание новой работы. Ждем, заявка в виде сингла обнадеживает.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Тем временем в интернете и на телевидении, оказывается, выходит очередная реинкарнация программы «Соль». Концепт на этот раз следующий. Все исполнители, а в каждой программе два коллектива, играют свои песни. Песни членов жюри, а там Вадим Самойлов, СТ, Дробыши, каждый раз новый приглашенный гость. И рок-хиты в стиле рок.

Правда, в одной из программ, что я посмотрел, сошлись Джен Эйр и Wildways, и как-то концепция, когда попсари должны раздавать рок, поломалась. Впрочем, посмотреть было интересно, играют пацаны огненно, Wildways победили, сделав кавер на Дробышевское «Одиночество».

0: Но мы не об этом, а про новую работу «Диких дорожек», которую я и предлагаю вашему вниманию.
1: Жесткий диск.
0: Wild Ways. Признание.

0: Wild West, трек называется «Признание».
1: Кому как, а мне понравилось.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Vers de Paris», название трека «Чему ты рад?», краткая информация. Четыре трека от трио из Волжского и Волгограда сформировали EP «Не победить никогда». При прослушивании оного ты будто влетаешь в черную дыру. Ключевым элементом релиза стал трек «Чему ты рад?». Он одновременно открывает альбом и захлопывает за слушателем дверь, оставляя его наедине с мрачным миром. Песня ударяет в висок своей панк-роковой прямолинейностью, а резкий срыв в истеричное «Все». Сначала замыкает круг, подчеркивая главную мысль пластинки. Мы заперты в цикле, и единственный способ вырваться — задать себе прямой, почти болезненный вопрос и искать ответ, пока маятник снова не качнется. Именно этот трек задает эмоциональный и смысловой центр всего релиза. Я, конечно, залип над названием, музыкант все объяснили. «Vers de Paris» — это очень модный цвет, отравивший немало парижской знати в 18 веке. Это некий красящий кристаллический порошок зеленого цвета, являющийся химическим соединением, которое параллельно вредно воздействует на организм человека.
2: Жесткий диск.
0: «Vers de Paris. Чему ты рад?»

0: Команда Верде Парі, трек «Чему-то рад».
1: Жесткий диск.
0: В самом начале августа в свет вышла первая часть трибьюта легендарной банде «Skunk», которая была образована в Петербурге в середине 90-х. Стукнуло ей 30 лет. В этой части трибьюта 14 треков. Некоторые песни получили шанс на двойное современное прочтение и представлены в версиях разных коллективов. Один трек мы уже слушали.

0: А сейчас я хочу поставить версию трека «Голод» от «Стигматы». Пацаны, из которой давно рассказывают, что группа «Skunk» в свое время произвела на них невероятное впечатление и на многое вдохновила.
1: Жесткий диск.
0: «Стигмата. Голод».

0: по мне, я улетаю.
1: Стигмата со своей версией трека «Голод» группы Skank.
2: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
1: Название коллектива «Will to Kill», название трека «Никогда», краткая информация. Но мы уже знаем, что группа была образована в 24-м, выпустила и презентовала в прошлом году свой первый альбом «Personal Hell», затем выпускала синглы, в котором определила новый вектор своего звучания, продолжает выпуск нового материала, в котором расширяет диапазон своего звучания. Новый альбом «Закат во тьме» будет выпущен совсем скоро, уже в августе этого года. А пока...
2: Жесткий диск.
1: «Will to Kill» — «Никогда».

кончике сердца поэта из хрусталя вручил неловкие руки миниатюрной дамочки. Задаюсь вопросом снова, почему именно ты, как лишь одно твое слово меня лишало напрочь воли, откуда столько красоты, и как я мог себе позволить не замечать того, что ты пахла чужой, чужой любовью.

0: Команда Will to Kill. Трек называется «Никогда». Далее у нас новинка от московской группы In Touch with Robots. Useless про ту часть тебя, которая каждый день говорит, что ты недостаточно хорош, что все, что ты делаешь, бессмысленно, что у тебя все равно ничего не получится, но ты продолжаешь.
1: Made in Russia.
0: In Touch with Robots. Useless.

0: смена жанра.
1: Меняем, тем более Артем пишет: «Приветствую, Алексей, и всех, кто нас слышит, это Флектум. Если честно, очень скучал. Вот выпустил, наконец, финальную часть своего самого большого альбома. Всего получается час с копейками, практически лонгплей, прям как в те времена, типа как у Мановар. А вам отправляю небольшой сингл на затравку. Из пожеланий Алексею: пусть с неба упадет гигантский бургер, а всем слушателям ЖД – дождь из пиццы. Обнимаю». Артем обнял в ответ.
0: Танцуют все.
1: Флектум. Insane.

0: Часть большой работы. Ищите и слушайте.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Привет, наше. Приветствую, Алексей. Хотели бы вам и слушателям передачи представить наш новый релиз. Группа 395, трек «Пыль лжи». Давно не появлялись в ваших эфирах, так как уходили в отпуск примерно на год, чтобы вернуться с полноценным альбомом, который выйдет уже в сентябре. «Пыль лжи» становится первым синглом к нему. Песня о том, как информационный шум, соцсети и бесконечный поток контента постепенно меняют человека. Давайте заценим новую работу.
1: Жесткий.
0: 395. Пыль лжи.

0: Команда 395. Трек «Пыль лжи».
1: Жесткий диск.
0: Вперед из песней. Новинка от постоянных участников жесткого диска. Евроденс метал триллер вашему вниманию.
1: Жесткий диск.
0: Royals. Биоробот.

0: Команда Royals. Трек называется «Биоробот».
1: Жесткий диск.
0: Черед коллабы на жестком диске. Группа Above the Stars и Neo Noir, это проект вокалистки Аймори, выпустили максимально неонуарный трек. Как мне кажется, давайте заценим, к чему слова.
1: Жесткий диск.
0: Neo Noir, Above the Stars. Вкус ночи.

0: Ленуар и Above the Stars. Вкус ночи.
1: Жесткий диск.
0: Ну и в заключение, так сказать, сказка. На ночь ударим орками по бездорожью. Проект Эльсевер продолжает изучать миры Толкиена. О происхождении горцев почти ничего нельзя сказать, кроме того, что они жили в Рудауре и поблизости от него. Возможно, что они населяли Средиземье до выходцев из Нуменора, были родственны дунланцам и людям племени Бри, чьи предки жили в долинах Белых гор и переселились в южные долины Туманных гор, а затем в темные годы далеко на север, в Могильники. Возможно также, что это были люди дурного склада.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Эльсевер, Hillmen of Rhodaur.

Лесевер, Хилмен оф Радаур. Там вначале даже что-то на темном наречии было. Можно найти в группе «Артист ВКонтакте» перевод. Я не возьмусь все это озвучивать. И на этом, к сожалению, на сегодня все. Место на жестком диске, увы, ах, закончилось. Много чего сегодня не попало в программу, исключительно из-за того, что хронометраж ограничен. Ну, например, прекрасный трек от команды «Nord Stream».

0: вполне возможно, что места хватит в следующем выпуске. Будет много прекрасной музыки, как обычно. А я хочу напомнить, что все выпуски после прямого эфира во вторник на следующий день в среду можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 13+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

0: И ветры.
1: Гоните лыжу депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: оконченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответил

0: Муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума в Рио, губернатор Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка поколений.
2: Если секрет там, дай на третьей планете, ведь чем больше я знаю, тем меньше верится.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.
2: Я проснулся днем.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

обиделся.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение.

0: решений. Выступая на открытии форума в Рио, губернатор Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце.
2: Воскресенье, радостный день, пусть исчезнет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
6: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициированы.